0: Песок и бетон. Привердишься на силах при Слевинградцу.
1: На Коровском радио со твои найлюбши хиты с табо весь дан. Три теби дома.